0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Der Stundenhit, präsentiert von Retrowelle 2.